0: Чего для? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Хай, зми ту! Та дере воня! Хай, ту свечку е Штефан сам кидал, а нам Дарио. Ма вон дома воск? Ма само пчелки, а с тим тиш воск, киш може задовуживач пши киданю свечку.
2: Витай тай!
1: Доброе Лексио. Витай к нам, ай. Засвечу руньеш, Тадео. Потом мамой при снедании свечку.
2: Целе во себе ту адроготну вец томатай.
3: Може мой попромтен воск теж ешь? Всяко вон хижо дере воня.
1: Ты мини шо, что ж дере воня, ты ж дере своджи?
3: Можу се представить, что воск вопроджи ара дере своджи. Снано за медом.
2: Идея со ми люби, яра, але...
1: Але что? Воск не кьеджи?
2: Будже тай со дживач.
3: Нет к нечин то шо так напьяте, любе Лексио.
2: Потеким, не вопдживане воск, а то е цели важне, не вопдживане воск мил то быч, тон може човек без вобмысления есть. Ве воску су дроготне энцимы, а ферменты, киш со пши кусанью, хакле так правие дослину вотедаджа. Мимо то е пластах, немске слово за то е вабе, прополис, тайка целе дроготна, а восебита живица.
3: То се ми же раз слышал.
1: Чуварио на виках ютруду, яко дегу гуйкату в шклинцах предавая, або распущену в крепках.
2: Хай, тута живица е яра строва. Некоци се ю рано хижо до своего мислия змешея.
1: Vim so dopomnič na vedženje, jako bih mi tam po liznarec vuja, při jeho koučach. Vun to šo meješe.
3: To je popravom šo jara suche, abo? Tajka kulka voska njeda so vulce formovač, abo?
2: Oju, budžiš so dživač. Při 20 stopňach čopvoty da so vosk formovač. Od 1,60 do 6,60 stopňo Celsiusa počne vusk škrič do biežiteje formy.
3: To dere vonja.
1: Vodku stala raz.
3: Ale nesvodži za ničim.
2: Tak je. Pravy pčolace vusk jara dere za medom vonja, ale za ničim nesvodži. Tež vaju čivo neby převele z ním započeč muo.
1: Po takim ničo za našu rajnšu cautu.
3: Nie. Mit definitiv ne tež lipe svodži.

чесач меншино, поседних я, а нитко мысли чераз на тута войдна фото, на нияце ноги, на чоне зубы, на роз

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: Хай, зми ту! Та дере воня! Хай, ту свечку е Штефан сам кидал, а нам Дарио. Ма вон дома воск? Ма само пчелки, а с тим тиш воск, киш може задовуживач пши киданю свечку.
2: Витай тай!
1: Доброе Лексио. Витай к нам, ай. Засвечу руньешь, Тадео. Потом мамой при снедани свечку.
2: Целе восебиту а дроготну вец томатай.
1: Може мой попромтен воск теж ешь? Всяко вон хижо дере воня. Ты мне шо, что ж дере воня, ты ж дере своджи? Можу си представить, что воск в опроде ара дере своджи. Снано за медом.
2: Идея со ми люби, яра, але...
1: Але что? Воск не кеджи?
2: Будже тай со дживач.
1: Нет к нечим то шо так напьяте, любе Лексио.
2: Потеким, не вобдживане воск, а то е цели важне, не вобдживане воск мил то быч, тон може човек без вобмысления есть. Ве воску су дроготне энцимы, а ферменты, киш со пши кусанью, хакле так правие дослину воте даджа. Nimo to je płastach, niemskie słowo za to je wabe, propolis, tajka cyle drohotna a wosebita żywica.
1: To se mi już raz słyszał. Czuwario na wikach jutrudu jako degu kujkatu w szklincach przedawaja, albo rozpuszczenu w krepkach.
2: Haj, tuta żywica je jara stroła. Nikoci se ju rano hiżo do swojego myslia zmyszeja.
1: Vem so dopomnič na vedženje, jako bišme tam po líznarec vuja, při jeho koučach. Vun to šo meješe.
3: To je popravom šo jara suche, abo? Tajka kulka voska njeda so vulce formovač, abo?
2: Oju, budžeš so dživač. Při 20 stopňach čopvoty da so vosk formovač. Od 1,60 do 6,60 stopňo Celsiusa počne vusk škrič do biežitej formy.
1: To dere vonio. Vodku stola raz.
3: Ale nesvodži za ničim.
2: Tak je. Pravi pčolace vusk jara dere za medom vonja, ale za ničim nesvodži. Tež vaju čivo ne by prevele z ním započeč muo.
1: Potakim ničo za našu rajnšu cautu.
3: Nie. Mit definitiv ne tež lipe svodži. Sukako

нашем актуальном магазине «Среду» 20 мая змеяме за вас мяса другим новостей из места. В приявозу мы были с микрофоном на весебном змаканю, а весебне зверетка. Пильне зверетка стоит жинца плана с весрежищу. Веце вам нет пшеражьем, я сам Аня Ковачвацова, до того, что вам добрый день, жицуш. Сейчас они маша зашайтовали брамбоске саска радио.

Аница, самочи забыла, ну вас чига маметека из места, а к тому пасуя наш предный спью в нашем месте за спиварку Монику Клесец.